0: Радио Р. Голоса регионов.
1: В Литве 7 часов утра, в эфире Радио Р, главные региональные новости минувшего дня. Городской совет Каунаса утвердил обновленный план устойчивой мобильности, в котором строительство трамвая теперь закреплено как конкретный проект. Первый планирует проектировать более короткую линию по проспекту Щаурис и проспекту Саванорю до Каунасского замка, а конкурс на проектирование власти рассчитывают объявить в ближайшее время. Теперь трамвай у нас не просто на уровне идеи, он уже включен в стратегический документ, заявил глава городского отдела транспорта. Ранее стоимость трамвайной линии оценивали примерно в 240 миллионов евро. Однако окончательная сумма станет известна после проектирования. В то же время в Клайпеде завершили проект «Тукстендмичомокиклос», в рамках которого обновили 6 городских школ. За 2 года там появились 4 уличных класса, 3 спортивные площадки, творческие мастерские, пространство для занятий музыкой, танцами и искусством, а также оборудование для STEM-обучения. Часть помещений адаптировали для детей с особыми потребностями. Всего в проекте участвовало 1540 школьников. На него планировали потратить 12,6 миллионов евро, однако благодаря более выгодным закупкам удалось уложиться в 10,2 миллиона и сэкономить 2,4 миллиона евро. С 16 сентября платная парковка сохраняется только на нескольких участках в центре Паланги, а на остальных городских улицах станет бесплатной. Плату будут взимать ежедневно с 8 утра до 8 вечера на отдельных участках улиц Витауто, Дауканто, Мицкевичус и Гедемино, а также на парковке возле аллеи Берутес-36. Стоимость 50 центов за полчаса или 1 евро за час. Такой порядок будет действовать до 14 мая 2027 года. В Каунасе билет на любое коммерческое мероприятие в Долине песен будет одновременно действовать как билет на городской общественный транспорт. Бесплатно ездить на автобусах и троллейбусах можно будет за 3 часа до начала мероприятия и еще 3 часа после его официального окончания. Такое решение утвердил городской совет Каунаса. Власти рассчитывают, что это позволит зрителям проще добираться на концерты и обратно, а также уменьшить пробки возле Долины песен. В субботу, 19 сентября, в Вильнюсе в 10-й раз пройдет международный фестиваль ромской культуры «Джипси Фест». В 15:00 от ратуши по улице Пелес отправится театрализованное шествие с музыкантами, танцорами, мотоциклистами и повозкой с лошадьми, которое завершится на площади Кудиркос. Там в 18 часов начнется бесплатный концерт с участием ромских коллективов из Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Чехии и Сербии, а также конкурс молодых талантов «Ромавижн».
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня во многих районах нашей страны ожидаются дожди. Столбики термометров днем поднимутся до 15-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: солим, перчим, а может, по чашечке кофе. Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Дамы и господа, у нас на календарях, значит, 17 сентября. Показывает, что сегодня четверг.
2: Угу.
1: Это значит, что Эвелина сегодня последний рабочий день.
2: Для маленькой пятницы.
1: Да. И она на пятницу отпросилась. Ну, бог ей судья, конечно. Оставят меня одного здесь, ну, прозябать.
2: Не знаю, ни одного. Все коллеги тут соберутся, да, будут холить тебя, вот лелеять.
1: Со мною к 7 утра подъедут, да?
2: Да.
1: Будут они меня холить,
2: да,
1: и лелеять.
2: Ты, да, как мой брат,
1: да,
2: 9-летний.
1: Да.
2: Да, и вот что я там буду делать, да?
1: Да, да, да. Вот именно, вот так вот. Нет, знаешь, это вот ты мне всегда компанию составляешь. Вот эти 6:45 пришли на работу вдвоем. Понимаешь, идем. И тогда уж там по трепушке. А тут
2: может,
1: вот
2: кто-то тебя пожалеет.
1: Раньше 9 часов никто не появится.
2: А может, кто-то пожалеет и приедет.
1: Ну, не пожалеют. Не
2: Ну, хочешь, я попрошу Эрнеста Юрьевича.
1: Не приедут.
2: Эрнеста Юрьевича, чтобы
1: он пожалеет меня.
2: Приехал и пожалел.
1: Попроси, пускай. Попроси, а он не приедет. Не приедет. Они все обещают.
2: И все приедут.
1: Да. Конечно же, мы ждем от Эвелины, что она нам в телеграм-канал «Соль и перец». Подписывайтесь. Mm-hmm. Покажет немножко концерт Шакиры, я
2: обязательно
1: надеюсь. Вот.
2: Если там будет связь, обязательно. Там Шакира целый стадион выстроила для себя. И по карте там, мама дорогая, туда на весь день ехать.
1: Вот. Ну и, собственно говоря, я жду, конечно же, подарков оттуда.
2: Ну, потому что hips don't lie.
1: Именно. Вот. Также, друзья мои, вот сегодня как-то проводы у нас какие-то, некие, да?
2: Некие, но, так.
1: До понедельника. В понедельник она опять вернется.
2: И буду работать.
1: Потому что, ну, Бог терпел и нам велел.
2: Нет, потому что любая поездка надо оплачивать, а деньги сами себе не заработать.
1: Что тоже верно. Друзья, давайте начинаем этот четверг вместе с вами с улыбкой, с хорошим настроением. И пусть у вас будет все сегодня прекрасно.
0: Радио Р.
3: Заходи без причин, говори о том, о чем нельзя.

0: Радио Р. Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: Мы с вами двинулись в сторону гороскопов.
2: Не мозгом двинулись, гороскопом. Постепенно.
1: Хотя, знаете, так, можно и мозгом двинуться.
3: Двинулись гороскопом.
1: Да и даешь, молодежь, хотел сказать почему-то. Вырвалось. Овны.
3: Так.
1: Что-то привычное сегодня неожиданно пойдет не по плану. Придется потратить время, чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло.
3: Тельцы, сегодня появится цель, которая полностью захватит ваше внимание. Не сопротивляйтесь этому настрою, многое будет получаться само собой.
1: Близнецы, сегодня будет непросто собраться с мыслями. Не стесняйтесь обратиться за советом к человеку, чьему мнению доверяете.
3: Вот не стесняйся. Вот к Валентину захочешь обратиться, не стесняйся. Да. Кстати, про Валентина. Он у нас рак. Раки, сегодня вас снова потянет куда-то двигаться и что-то менять. Постарайтесь все же определиться с направлением и не действуя только под влиянием обстоятельств.
1: Понимаю, что Форд будет снова ремонтироваться.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, кто-то из лучших побуждений может вмешаться в ваши дела и все усложнить. Постарайтесь вовремя взять ситуацию под контроль.
3: Девы, сегодня вы будете особенно востребованы. Не соглашайтесь на все просьбы подряд, иначе к вечеру можете остаться совсем без сил.
1: Весы, сегодня многое будет зависеть от вашего эмоционального состояния. Не пытайтесь искать логику в каждом своем поступке и прислушивайтесь к чувствам.
3: Скорпионы, день обещает быть легким и приятным. Хорошее настроение поможет без особых усилий добраться до вечера.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, сегодня вам будет трудно определиться, чего именно хочется. Не мучайте себя долгим выбором. Иногда лучше просто согласиться на один из предложенных вариантов.
3: Козероги, сегодня особое удовольствие принесет возможность помочь другим. Ваша доброжелательность поможет стать началом новой дружбы или даже романтических отношений.
1: Ну, далее. Сегодня вы будете особенно рассеянны. Перед выходом из дома обязательно проверьте, ничего ли не забыли и все ли в порядке.
3: И рыбы, воображение сегодня будет работать на полную мощность. Позвольте себе помечтать и посвятить время творчеству и приятным фантазиям.
1: Вот хорошо ты. Фантазер, ты меня называла.
3: О, рыбы.
1: Рыбы, рыбы. Детская рубрика у нас не за горами. Ждем вас, ну, через минут этак 10, может быть, 15. Как пойдет?
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы. Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Детская рубрика.
1: Итак, самые юные наши слушатели, присоединяйтесь к нам. 05-2-305-005. Телефон нашей студии. Мы готовы с вами пообщаться, узнать, как вы поживаете, чем живете, чем занимаетесь.
2: Как к выходным готовитесь?
1: Совершенно верно. Посмотрим, как пойдет. 05-2-305-005. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
2: Еще
1: раз. Прерываетесь еще разочек. Не-а. Если вы на громкой связи, переходите с громкой связи на обычную.
2: Берите телефон в руку по старинке.
1: Да, потому что у нас тяжело идет со связью. Вы кричите, а мы не слышим, только вот так.
3: Алло.
1: Вот в разы лучше. Алло, здрасте, как зовут вас?
3: Меня зовут Маша, здравствуйте.
1: Маша, очень приятно. Маша, в какую школу ходим, в какой класс?
2: Маш.
3: Я вас не слышу.
1: А мы вас слышим. Вот что нам делать?
2: Какой-то у нас поломанный телефон сегодня.
1: Ну, Маша положила трубку. Ну,
2: эх, Маш.
1: Ну, в следующий раз.
2: Ну, прекрасного все равно вам дня.
1: 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте.
1: Кто позвонил?
3: Тимофей.
1: Очень приятно. Тимофей, в какую школу ходим? В какой класс?
3: Здравствуйте, первый класс.
1: Как вы в первом классе? Все ли хорошо?
3: Очень.
1: Скажите, очень. Там много задают уроков в первом классе?
3: Не-а.
1: Ну а что вот, есть какие-то задания домашние?
3: Иногда.
2: Это... Вы сам их делаете?
1: Кто-то помогает?
3: Не, сам.
1: Вы в кого такой талантливый, Тимофей? Как вам кажется? Кого вы такой талантливый, Тимофей?
3: Не знаю.
2: Сами по себе такой талантливый, правильно?
3: Да.
2: А какие вот у вас еще есть таланты? Может, вы занимаетесь каким-то видом спорта или играете на музыкальном инструменте? Да.
1: Так, какие? Рассказывайте.
3: Я играю в футбол.
2: Круто.
1: Понятно. Нападающий, вратарь, защитник в центре. Где вы? Что вы?
3: Я учусь.
2: А, вы учитесь. Ну, все, понятно. Гол уже забили в этом сезоне?
3: Да.
1: Ну, большой, молодец.
2: Умница. Близко к воротам стояли или издалека, как банку засадили?
1: Пушкой просто туда стрельнули.
2: Тимофей?
1: Ага.
2: Тимофей, давайте привет передавать.
1: Давайте приветы передавать, не будем вас мучить.
2: Кому привет?
3: Маме, папе.
2: Так.
3: Ирину, братику.
2: Ага. Так.
3: Дедушке, бабушке. Двоюродной дедушке,
2: так, замечательно. Новый родственник.
3: Двоюродной бабушке.
2: Так. Все.
3: Нет.
2: Еще есть. Ну, давайте еще.
1: А то время поджимает, Тимофей. Не успеете.
3: Классу,
2: так.
3: И всем друзьям.
2: Принято,
1: все спасибо,
2: принято.
1: Тимофей.
2: Спасибо.
1: Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
4: Меня зовут Даша.
1: Даша, очень приятно. Даш, в какую школу ходите, в какой класс?
4: 4Б.
2: Четвертый Б.
1: Ну окей. В четвертом классе как? Все справляетесь? Все хорошо?
4: Да, все хорошо.
1: Чувствуете, да, что вы взрослая?
4: Да.
1: Да, боже мой.
2: А вот какие взрослые штучки вы уже делаете? Может, вы сами причесываетесь, посуду там моете, генеральную уборку по субботам делаете?
1: Комнату убираете свою?
4: Да.
1: Все сама? Никто не помогает?
4: Ну да.
2: А вот со скольки лет уважающая себя девушка молодая должна уметь убирать комнату сама?
4: Не знаю.
1: Ну вот как вам кажется?
2: С 8 лет.
1: С 10. В 20.
2: 45.
1: В 45 еще мама должна убирать за вами. Ну со с какого возраста? Вот вы чувствуете, что вы самостоятельно можете этим справляться?
4: С десяти.
2: А мальчики также с 10? Или там попозже?
1: Или надо с 5 их уже заставлять?
4: Можно, с 10
2: мое тоже. А с 10 тоже. Равноправие.
1: Равноправие. Хорошо, хорошо, хорошо. Обладаете какими талантами? Может быть, там рисуете, танцуете? Какими-то занятия у вас какие-то внеклассные есть?
4: Я танцую и рисую.
1: Танцуете, танцуете и рисуете. А в кого вы такая талантливая? Скажите, пожалуйста, Даш.
4: Ну, от мамы.
1: От мамы. Все от мамы. Мама тоже танцует и рисует?
4: Ну, не знаю.
2: Ага,
4: она больше дома хозяйка.
2: Она больше дома
1: хозяйка. Ну, вот она, когда чем-то занимается по дому, она поет песни, напевает?
4: Ну, иногда.
1: Иногда.
2: И танцует иногда мама?
4: Да.
2: Да.
1: Да, так.
2: А вы с ней танцуете вот вместе, когда вдвоем девчонками?
4: Да.
2: Ой,
4: да,
2: это хорошо, круто. Это а есть правильно. У вас какая-то любимая песня с мамой?
4: Ну, есть.
2: Есть, все, держите в секрете. Если сразу же не назвали, не надо.
1: Значит, если вдруг заиграет, обязательно нужно танцевать.
2: Обязательно.
1: Даш, кому ваши приветы летят?
4: Маме, папе и своим друзьям.
1: Класс, все, принято, всем передали. Даш. Спасибо большое, вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005, телефон нашей студии. Кого тут? Давайте вот это.
2: Ну, давай.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
5: Доминика.
1: Доминика, очень приятно. Доминика, в какую школу ходим, в какой класс?
5: Украинская школа, третий класс.
1: Третий класс. Как в третьем классе, все ли хорошо?
5: Да.
1: Совсем справляетесь, все умеете делать, уроки задают много, а вы за секунду все делаете, правильно я понимаю?
5: Да.
1: Да.
2: О, конечно. А вы отличница, Доминика, правильно?
5: Да.
1: Ага, ага. А хоть раз двойку какую-то получали? Замечания вам делали?
5: Почти нет.
2: Почти нет.
1: А вот это почти. Ну, я зацеплюсь, простите, Доминика, за это. Вот почти нет. За что вам делали замечания, если не секрет?
5: Мы чуть-чуть по коридорам бегали.
2: А чуть-чуть, это когда не запрещается.
1: Ну, по коридорам чуть-чуть. Немножко. Чуть-чуть. Ну, нет, ну, самую малость, да?
2: Это... За булочкой, например.
1: Оп. Я не знаю, зачем, но, то есть, немножко бегали по коридорам.
2: Да.
1: Как слонята, да, правильно я понимаю? Ты-ды-ды-ды, в одну сторону, в другую. И учительница раздразилась, да? Не, просто мне интересно.
2: А вы одна бегали или с кем-то?
5: С подружками.
2: Да, с подружками точно не, разрешается.
1: Да, и вообще не считается.
2: Ага.
1: Это, сейчас учительница все, это слушает.
2: Все, что с подружками, и... неважно в каком возрасте, не считается.
1: Да, вполне вероятно, вполне вероятно. Хорошо, Доминика, занимаетесь какими-то, какой-то неклассной деятельностью, чем-то вот увлечены?
5: В школе у меня 5 кружков.
1: Ага. 5 кружков.
2: Так. Это какие?
1: Если не секрет.
5: Английский, литовский, кулинария, хор и танцы.
2: Так, кулинария.
1: Да. Остаемся. На этом останавливаемся, на кулинарии. Что вы готовили последнее? Чему вас учили там готовить? Что?
5: Я еще сюда не ходила, но буду ходить.
2: А, нет, вы записаны. Будете
1: ходить. А что бы вы хотели научиться готовить? Вот что бы вам хотелось научиться делать?
5: Блинчики, тортики.
2: По сладенькому, да?
1: По сладенькому. Хорошо, хорошо. Ну,
2: круто.
1: Мы надеемся, что сейчас услышали.
2: Блинчики, тортики все.
1: И, собственно говоря, вы научитесь. И как кто знает, может, когда-нибудь и нас угостить.
2: Угу.
1: Доминика, давайте приветы передавать кому?
5: Маме, папе, всем бабушкам, дедушкам. Вам, маме,
1: отцу. Ага. Все?
2: Все, да. Да нет, Доминика.
5: Мы к вам за билетами уже едем.
2: Ну, все, замечательно. Супер, ждем.
1: Ждем, приезжайте.
2: Класс, приезжайте.
1: Спасибо, Доминика, вам хорошего утра, хорошего настроения. Mm-hmm. Ну, ждем, понятное дело, вас. Спасибо и до связи, до встречи. Друзья, это была детская рубрика. Далее у нас пчеловод от расы.
2: О,
1: прям
2: старинка.
1: Ну, старинка как-то появилась.
2: Откопалась.
1: Давайте послушаем прямо сейчас.
0: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Министр энергетики Лукас Савицкас заявил, что отдельные регионы Литвы планируют подготовить к автономному электроснабжению в случае отключения от основной сети. Для этого могут использовать солнечные электростанции, накопители энергии и другие децентрализованные источники общей мобильностью до 800 ватт. Конкретные предложения министр обещает представить в октябре.
1: Между тем, в лесу возле деревни Кенелей в Пасвальском районе обнаружили упавший беспилотник, который, по предварительным данным, мог пролежать там уже несколько месяцев. Беспилотник зарос травой. Из-за возможной опасности был введен план «Скидос». На место прибыли саперы «Арос» и военные. По данным Национального центра управления кризисами, найденный аппарат не похож ни на российскую «Герберу», ни на дрон типа «Шахет».
2: Член Вильнюсского горсовета и кандидат в мэр Александр Снемунайтис заявил, что, по его данным, 11 из 13 сотрудников отдела общего образования Вильнюсского самоуправления отказались переходить в новую структуру. По его словам, сотрудникам предлагают большую нагрузку примерно за ту же зарплату, а некоторым место вообще не предложили. С 1 октября в администрации создается новый департамент образования и молодежи. Немунайтис намерен потребовать документы о реформе и условиях для сотрудников. Самоуправление озвученные им данные пока не подтвердили.
1: С 1 октября создать учетную запись Smart ID с помощью удостоверения личности и устройства для чтения карт больше не получится. При первой регистрации останутся два способа: через мобильную подпись Mobile ID или в отделении банка. Те, кто уже пользуется Smart ID, смогут также создать новую учетную запись с помощью биометрической идентификации либо действующего Smart ID на другом устройстве. Изменения могут быть важны при смене или потере телефона, при установке приложения или истечении срока действия учетной записи. Smart ID, между прочим, в Литве пользуются более 1,5 миллиона человек.
2: С 18 по 20 сентября в центре Вильнюса 18 раз пройдет Тауту-Муге, то есть ярмарка народов. На проспекте Гедемино и в сквере Одмину представят кухни более 20 стран, от узбекского плова израильской шакшуки до турецкой халвы и японских блюд. В программе также концерты, народные танцы, ремесленная ярмарка и выступления национальных общин. В субботу состоится шествие и юбилейный фестиваль ромской культуры «Джипси Фест», а в воскресенье гости из Таиланда покажут искусство муай-тай. Все мероприятия бесплатные.
1: О погоде. Сегодня во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западных, западных направлений от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjausito pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в фейсбуке «Балтиос Аттракционы».
3: Радио Р. Может, я останусь с тобой? Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: солим, перчим, а может, по чашечке кофе. Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Наш эфир продолжается. Чака-чака-пум-пуру-пу-пуру-пу-пу.
2: Ого, ого, да, как красиво.
1: Да.
2: Это волшеб... что-то невероятное.
1: Соломушка такая проснулась.
2: Сейчас, главное, чтобы нигде аварии не случилось после такого.
1: Значит, что, мы хотим напомнить вам, что сегодня четверг.
2: А это значит, что на всех платформах в полдень выходит новая серия подкаста «На связи с будущим».
1: Там, где Эмилина общается с разными людьми, с людьми разных профессий.
2: Все верно.
1: И пытается выяснить у них, как на них влияют современные технологии. Можно ли при помощи современных искусственных интеллектов, технологий, каких-то гаджетов улучшить их профессию, сделать ее проще, лучше. А может быть, робот может как-то заменить этого человека и эту профессию. В общем, мы выяснили уже даже без интервью о том, что радио человека заменить невозможно.
2: Да.
1: Потому что нету
2: харизмы и ошибок у компьютера.
1: Да, потому что, ну, что это за ведущий, который не ошибается? Который, да. Ну,
2: который в новостях не запинается. Это что за такой ведущий?
1: Такие нам, ну, довольно странно. Это тут, дайте, к подкастам не ходи, и так все понятно.
2: Ага.
1: А вот технические профессии и всевозможные. В этот раз Эвелина общается с косметологом.
2: Все верно. У меня в гостях Мария Захаревич. Это Мари Про Скин. Прекрасная девушка. У нас она была, и мы у нее тоже были с Гинтарасом Вигдатовичем на посещении косметолога. Поболтали обо всем. Все легко и просто, очень доступным языком, чтобы было всем понятно. Как мужчинам, так и женщинам.
1: Вот. Так что в полдень включайте от платформ Spotify до нашего сайта. Собственно, всюду, где только можно слушать подкасты, подключайтесь. Сразу же, наверное, около после 12 появится и в нашем телеграм-канале «Соль и перец». Тоже подключайтесь, послушайте, где можно поставить лайк, где можно написать слова поддержки. Поставьте лайк, напишите слова поддержки.
2: Да, но они будут чаще всего обращены, конечно, ко мне, потому что я как будто бы лицо.
1: Да.
2: Но где вы можете обратиться к нам двоим, так это в приложении «Buy me a coffee».
1: О-о-о-о.
2: В конце-то концов.
1: Как они ненавязчиво-то.
2: Оп, и подвязали. У нас есть приложение «Buy me a coffee», где каждый из вас может нам оставить чаевые. На чай, кофе, потанцуем.
1: Да.
2: Также важно, чтобы вы оставляли там свои комментарии, комплименты и пожелания, какую музыку вы бы хотели у нас слушать.
1: Мы, да, с удовольствием, если у нас есть возможности, ворваться в эту базу и поставить какую-то песню, которая порадует вас утром, мы с удовольствием это делаем.
2: Угу.
1: Друзья, которые пишут на info, это radio.r.lt, туда можно писать, но нам оттуда письма приходят с опозданием.
2: Да.
1: Если вы хотите кого-то поздравить с днем рождения, ну, например, там пишут 6 числа, вот накануне, что 7 числа у моего ребенка...
2: Пожалуйста.
1: Письмо нам, скорее всего, перешлют числа 8, если не 9.
2: Угу.
1: Поэтому, если вы это сделаете заранее, за недельку-другую,
2: а лучше напишите нам в личку в телеграм-канале «Соль и перец».
1: Все будет намного-намного быстрее. Просто к инфо у нас нету доступа.
2: Да.
1: Это идет через несколько рук, через несколько администраторов. Просто вот я вам поясняю, как система. Напрямую.
2: А вообще несколько рук, несколько... Мы работаем в корпорации.
1: Совершенно верно. И вот пока корпоративное вот это спустится до нас, до простых земных работников.
2: В подвале, которые...
1: Да, которые сидят. Вот... Это будет. Поэтому, если так, напрямую, лучше всего вот телеграм-канале написать, там, инстаграмы, фейсбуки, все это существует, там тоже достаточно быстро до нас могут добраться все ваши сообщения. Все, вроде всю информацию высказались.
2: Угу.
1: Далее поговорим о мероприятиях, которые ждут на этих выходных. Кроме Тау-Тумуги, там еще вагон и маленькая тележка.
0: Радио Эрмэр.

0: «Соль и перец».
1: Наш эфир продолжается, и давайте немного поговорим о мероприятиях, которые ждут нас на этих выходных. Значит, на этих выходных у нас несколько праздников, связанных с урожаем.
2: Что прекрасно.
1: Да, Дерлю Швенте, или праздник урожая, проходил в Вильнюсском районе, где мы были. На этот раз, в эту субботу, будет проходить подобный праздник. Значит, в Тракайском районе, уже с 20 сентября по 3 октября, в разных городках и поселках Тракайского района пройдут традиционные осенние праздники. Значит, 20 сентября праздник урожая состоится в Лентворисе.
2: Круто!
1: Если что. Да. И там еще Щещолика Герцу. Эта группа
2: выступит, да?
1: Да. В Рудичке праздник Плон 2026 тоже проходит 20 сентября. Через неделю ярмарка ремесленников и фермеров. Ярмарка Окштадверя развернется в Окштадверисе 26-27 в Онушкисе, 20-летие местной ярмарки и 25-летие общины. Завершится цикл 3 октября праздником урожая в Гриндаве. Это вот Тракайский район, то есть вот каждую неделю там будет какой-то ряд мероприятий. Да. На этой неделе праздник урожая в Шельченикай 19 сентября. Помимо, понятно, мессы, которая там пройдет, с нее начнется в этот шествие, как концерты местных коллективов, там девушка, о которой мы на прошлой неделе говорили в рубрике «Литовский плейлист», Джи Джан со своим концертом.
2: Джиан,
1: я знаю. Джи Джан со своим, как армянская девушка. Да, Джи Джан. Вот, Джи Ян, значит, выступит со своим оркестром. 8 часов у нее концерт.
2: Со своей группой выступит. Да. Круто, классно. Обратите внимание, Шельченькай назвали к себе в гости, но, к сожалению, я улетаю, а Гинтерес на домашнем режиме в эти выходные, поэтому, увы и ах. Но вдруг посетит Аутумуге, которая на этих выходных проходит в столице. Но, тем не менее, на столице просим не зацикливаться, потому что праздник урожая не только у нас. Также его будут праздновать в Шинчонисе. 19 сентября.
1: Экологический фестиваль. Ну, в принципе, это праздник урожая. В Игналине осенняя ярмарка.
2: Класс. Тоже. Там Раджи.
1: Если что.
2: Ты, я даже не знаю, Джиан или Раджи, что лучше.
1: Ты просто разрываешься.
2: Но. А там от Игналина до Шельченька она не успевает.
1: Не успеешь. И то, скорее всего, 8 часов.
2: Да, надо выбрать.
1: Как будто бы... Вот! Странно, что Раджи не выступит на Gypsy Fest. Он обычно выступает. Ну, там тоже с праздником, но, видимо...
2: Может, Иштван решил. Сам все сделал.
1: Нет, там Ромавижн будет, поэтому там, скорее всего, еще молодые звезды из разных уголков балтийских стран, потому что там обычно из балтийских стран. Но просто обычно Раджи тоже участвует во всех вот этих вот Gypsy Fest'ах, но тут, видимо... Денежки.
2: Урожай.
1: Либо урожай. Тут тоже такой вопрос.
2: Это вот ты сразу же от себя отталкиваешься, чтобы тебя мотивировало.
1: Меня?
2: Съезд рыжих пропустить. Денежки.
1: Тоже верно. Вот, в общем, друзья, огромное количество бесплатных праздников. Ну, вот на этих выходных просто обратите внимание, можно всюду сходить, либо на автобусе доехать. Там наверняка где-то и на побережье будет, но побережье я завтра захвачу, Эвелинки, посмотрим, что там в той стороне будет, какие концерты, обязательно расскажу. Сейчас мы говорили вот про наш округ.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Реклама.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Тово оптика Филман.
5: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но... Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

0: В эфире Гинтер Зукас и Эвелина Никонорова.
1: Мы двигаемся вперед, и у нас есть новость, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Вот это там, вот на западах, что творится. Вот под этим лозунгом. Значит, в США родители начали нанимать своим детям мам на прокат.
2: Ой!
1: На время учебы в университете.
2: Так.
1: Ну, пока вот он отправился куда-то в колледж.
2: Колледж, yes.
1: Учиться куда-то в университет. Собственно, там дети безалаберные, поэтому они нанимают мам на прокат, чтобы те забирали лекарства из аптек.
2: Uh-huh.
1: Вот, приготовили куриный суп, uh-huh. если нужно, постирали вещи, приехали в больницу или просто заглянули к студенту, чтобы убедиться, что с ним все хорошо. Ну, потому что, ну, это у нас не так далеко учатся зачастую студенты, да. Например. Ну, если говорим про Вильнюс, то в Вильнюсский университет он поступил, поэтому он и дома живет. А мы говорим про Америку, куда они подают, например, там в 15 университетов.
2: Штатов различных.
1: И он может улететь совершенно на другую конец планеты, и дай бог на Рождество и День Благодарения он приедет обратно. В остальное время ты как будто бы, вот все, он взрослый, самостоятельный в этот вот. Но родители не готовы отпускать, и для этого вот они нанимают какую-то женщину в соседнем штате, или там через
2: которая
1: два штата,
2: готовит суп и забирает лекарства.
1: Ну, которая по договоренности занимается всеми теми делами, которым молодому человеку или молодой девушке заниматься не досуг. Ну, там, я там буду забирать эти лекарства, которые мне нужно принимать.
2: И потом эти дети отучиваются, возвращаются и сидят на мамкиной шее.
1: Вот
2: Да.
1: Неплохо ты увидела в этом подобное.
2: А как? Я таких, знаешь, сколько сериалов на Netflix смотрела? Там всю правду показывают.
1: Ну, само собой. Это я без сомнения. Значит, специалисты, HR-ы по работе с молодежью опасаются, что чрезмерная забота может мешать студентам учиться самостоятельно.
2: Да.
1: А социолог из Пенсильванского университета отмечает, что такие услуги действительно могут быть полезны. Но есть риск, что молодые люди будут реже рассчитывать на себя и своих сверстников.
2: Да.
1: Что, ну, типа, перекладывают все вот эти вот взрослые обязанности. Ну, не сам ты учишься. Блин, сода-то, оказывается, дома заканчивается.
2: Угу.
1: То есть
2: как
1: она
2: появилась
1: не
2: соль дома.
1: Ну, да, боже ж ты мой. Туалетную бумагу-то нужно покупать.
2: Ага.
1: Я-то думал, гречка вечно, понимаешь?
2: Но дерево дома гречишное.
1: Да именно, вот падало просто вот в этот пакетик металлический, вот эту
2: и
1: банку.
2: И то я не очень люблю, я вот с дерева с рисом больше срывал.
1: Я понимаю, я просто вот о том, что зачастую, когда ты начинаешь жить вот этой самостоятельной жизнью, ты просто вот сталкиваешься с совершенно какими-то дикими вещами, с безденежьем, когда у тебя, ну, за две недели ты потратил все, а потом две недели, ну, ты, ну, на очень странных вещах и пытаешься по гостям то там, знаешь, кусочек оторвать, то там.
2: Либо вот у меня как было, я приехала, мне сразу же мне надо в шведский магазин закупиться всего, потому что тебе нужны тарелки, постельное белье, все дела. И ты там сливаешь львиную долю всего того, что тебе с собой дали, а следующий перевод у тебя в следующем месяце. И я изощрялась как могла уже там. А кофе же хочется, это же сентябрь, такое настроение, вы все такие студент, и одежду новую хотелось, и все. И я помню, я деду писал, там мне надо заплатить вот в университете за из разряда на учебник сдать. Он такой, что ты врешь, у вас учебники бесплатные, в библиотеке сиди.
1: Я понимаю вот это. И вот тут вопрос, знаешь, нужно помогать или вот... Таким, может, не таким образом, ну, вот этот. Или надо все-таки вот окунать его в прорубь, чтобы учить самостоятельности.
2: Ну, я за окунать.
1: Ты чтобы сразу, вот оторвал.
2: Понимаешь, все равно же твой ребенок всегда будет чувствовать, что ты у него есть, и в крайнем случае, вот я с кем не пообщаюсь, все равно у всех за пазухой есть мысль, ну, если что, мои старики придут мне на помощь.
1: Mm-hmm.
2: Ну и все, и вот с этой мыслью плывешь на этой шлюпке, которую себе плот построил, дай бог, это не Ниагара.
1: Это плот, который, он постепенно разваливается, ломается, и ты на походу его чинишь.
2: И ты походу там, скотчем клеишь.
1: На какой-то момент.
2: А потом это все конвертируется в то, что смена ролей меняется в 40-50 лет, и уже твои старики должны думать о том, что вот ты их будешь спасать, и они там могут... все внукам отдала, что-то как-то нечего есть. Да. Алло, янтарюль.
1: Да.
2: А в магазин что-то тяжеловато сегодня сходить. Сходи-ка ты.
1: Да. Все так и есть.
2: Да, поэтому пусть американцы там у нас все самостоятельные.
1: Пуповину перерезали и плыли.
0: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Правительство Литвы обсудит так называемый пакет против бурь, который должен повысить устойчивость электросетей к непогоде. План предусматривает ускоренную замену воздушных линий подземными кабелями, удаление опасных деревьев и увеличение резервных мощностей, в том числе генераторов. Наша цель – реализовать весь пакет в полном объеме до 30-го года, заявил министр энергетики Лукас Савицкий. Решение подготовили после августовской бури, во время которой без электричества оставалось более 268 тысяч клиентов ЭСО.
1: 16 сентября вчера в Литву прибыли 25 человек, находившихся в заключении в Беларуси и освобожденных при посредничестве США. Среди них генеральный директор портала tut.by Ирина Злобина и журналист Андрей Александров. Граждан Литвы среди освобожденных не было. Литовские службы помогли им пройти пограничные процедуры и обеспечили безопасный проезд до места размещения. У части прибывших не было документов.
2: Фракция партии «Лайсвес» в Вильнюсском горсовете предлагает поддержать кафе, магазины и другие предприятия, которые теряют клиентов из-за длительных ремонтов улиц. Среди мер – снижение налогов при работах дольше 3 месяцев, бесплатная городская реклама, временные площадки для потерявших террасы заведений и требования к подрядчикам сохранять доступ к бизнесу. Когда ремонт улицы продолжается месяцами, это уже не просто временное неудобство. Город не может просто оставить всю эту нагрузку бизнесу, заявила глава фракции Эрика Курочкина. Предложение планируют вынести на ближайшем заседании правящей коалиции.
1: Как-то поздновато, да, они подхватились? Ага. Очень как будто...
2: Предвыборное
1: какое-то заявление. Министр транспорта Юра Стаминскас раскритиковал ситуацию с электросамокатами в Вильнюсе и заявил, что самоуправление могло бы действовать жестче. Я и сам возмущен, потому что ситуация уже не просто нетерпима, а катастрофическая, сказал министр. В этом году в столице зафиксировали более 6 тысяч нарушений со стороны велосипедистов и пользователей самокатов, тогда как за весь прошлый год их было более 2500. Сейчас рабочая группа обсуждает возможные меры, в том числе ограничение движения по тротуарам и пешеходным дорожкам, скорость и возраст пользователей.
2: А в сезоне 26-27 годов в Литовской баскетбольной лиге ЛКЛ снова сыграют 10 команд. К чемпионату присоединился дебютант команда «Таураге». В лиге также изменят трактовку технических и неспортивных фолов, введут несколько новых правил. В судейском корпусе впервые появится женщина Милита Сталоучинская. Будет обслуживать матчи ЛКЛ. Сезон стартует сегодня матчем Гаргждей против действующего чемпиона команды Жальгирис.
1: О погоде. Сегодня во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западных, западных направлений от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. Ромео и Джульетта. Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».

0: солим, перчим, а может, по чашечке кофе. Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Мы двигаемся вперед по волнам Радио Р в программе «Соль и перец». Значит, и у нас рубрика, которая дважды на этой неделе, ну, слава богу, что есть возможность об этом рассказывать, называется она «Литовский плейлист».
2: Да, замечательно, что литовские артисты по осени немножко встрепетнулись, и все следом то песенку, то клип, то какой-нибудь концертик, да, объявят. И вот Рок и Сиян на этой неделе, на выходных, давич.
1: Да, примерно.
2: Давич выпустил клип на песню «Судягиной». Песня входит в состав альбома «Алькис». Вот, и показывает нам этот клип, ну, нечто невероятное. Все то, в общем, о чем поет и Рок и Сиян в своей этой песне «Судягиной». Там, разумеется, вообще Рок и Сиян, вот противопоставьте его Максу Барских 10-х годов. А-а-а. Вот где про страдания, вот там и Рок и Сиян. Только зажигательно, желательно, чтобы можно было бедрышками так чуть-чуть и подвигать. Клип примечателен чем? Тем, что он снимался в Вильнюсе, в Антакльнинской гимназии. Поэтому ученики Антакльнинской гимназии, если вы нас слушаете, просто знайте, что вашу школу на мгновение превратили в психиатрическую клинику.
1: Ну, давайте еще... Что, в общем-то, и похоже наверняка по ощущениям самих учеников. Ну, надо отметить, что тетушка, значит, Эвелина Никанорова снимается в этом клипе. Она танцовщица, значит, подтанцовывает и...
2: И хореограф этого клипа.
1: Хореограф, она и, да, и постановщица танцев, почему только танцовщица. Она постановщица львиной доли многих музыкантов их танцев, их хореографических каких-то номеров.
2: Перформансов,
1: она у нас однажды в гостях была. Там знаменитая фраза «каблукейшн» появилась в этом интервью. Именно в этом интервью нашего, потому что я вообще не в зуб ногой был в танцах, и мне надо было как-то передать.
2: А теперь вот «каблукейшн».
1: «Каблукейшн» уже известная тема. Вот она танцует, это тетя, собственно, Эвелины, и она в этом клипе тоже присутствует.
2: Там даже две мои родственницы присутствуют.
1: Да, две. Но я именно о Веронике говорю, потому что по большей части я с ней знаком, со второй тетей я не знаком. Mm-hmm. Поэтому тут, знаешь, в меньшей степени я могу о чем-то говорить. Да. Вот когда ты меня познакомишь, тогда я буду со всеми родственниками твоими,
2: это
1: в принципе.
2: Прав. Ну и мама останется.
1: Да, и мама останется.
2: Но вы с мамой друзья в Фейсбуке.
1: Ну так я и с дедом твоим дружу
2: в Фейсбуке. Вот, так что возвращаемся к Рок и Сияну. Обратите внимание, прям мальчишка готовится с пылу жару предоставить нам два гигантских концерта в конце этого года. В ноябре он поставит, уже ставит, планирует концерт в Жальгирю-арене. Mm-hmm. Для него это вторая. Должно быть мощно и круто. И, конечно, не пропустит столицу. Благо, наконец-то все звезды решили вернуться в этом сезоне и в столицу в том числе. Поэтому 18 декабря в столице ловите Рок и Сияна, Вильнюс, вот Эктив, арена.
1: Да, Вильнюс-арена. Это вот бывший Siemens, теперь это...
2: И вот эти куча там названий, которые Twins, Беты, все остальные.
1: Теперь это Вильнюс-арена. И, собственно говоря, в этой Вильнюс-арене опять же таки вот Рок и Сиян, еще Джинджи сейчас объявили, что тоже возвращается.
2: Джинджи, Паулина Паукштайтити.
1: Все, кому не лень, и слава Богу.
2: Ну что, будем слушать «Судягины», песня классная. Легко. Кто учит литовский язык, обратите внимание, легко и просто идет. Судягиной и бедрышком, плечиком, бровкой. Все это мы можем делать благодаря фонду поддержки медиа, который спонсирует данную рубрику.
0: Радио Р.

0: Р. Соль и перец.
1: Давайте немного поговорим о стриминг-платформах. Все-таки у нас четверг. В четверг у нас на сайте выходит обновление, в котором вы можете посмотреть все, что выходит на Netflix, Prime Video, Apple TV и так далее и тому подобное. Все трейлеры, небольшие описания, прямые ссылки на первоисточники, где это посмотреть. И также афиша выходит по четвергам. Да. Так что тоже обратите внимание, все мероприятия четверга по четверг, на которые можно сходить. Там дружественные нам, например, старый театр, который мы всюточку промоутим, как только можем. Вот. Ну и помимо всякие концерты музыкальные, бесплатные фестивали и так далее и тому подобное. О стриминг-платформах.
2: Значит, итак, поехали.
1: Начинается новый сериал, вчера начался, называется «Нигли». Вчера закончился прекрасный сериал и лучший, наверное, сезон «Ричера», четвертый по счету. «Ричер» основан на произведениях Ли Чайлда, детектив, который он очень хорошо описывал свою работу. Говорит, я пишу и не перечитываю, отдаю в печать.
2: Кайф.
1: И это иногда даже заметно. Ну, что там некоторые логические углы, но учитывая харизму этого героя, то она как бы срабатывает. И актер Алан Ричардсон, который играет этого Ричера, тоже харизматичный. Все срабатывает. Классная детективная история. Если вы не смотрели, посмотрите первый сезон, и вы поймете, о чем я говорю. В принципе, можно смотреть и четвертый сразу. Кряду он лучший в этой линейке.
2: Независимо от первых трех.
1: Да, можно вообще не смотреть первые три. Приблизительно все равно понятно.
2: Знаешь, зачем? Огромные корпорации тратили деньги для того, чтобы снять.
1: Ну, я в плане
2: снять...
1: того, что есть люди, которые скажут, боже, сейчас еще наверстывать все эти сезоны. То есть можно без привязки, потому что отдельная история, просто нужно знать, что вот это вот бывший военный полицейский, который теперь не имеет ничего, кроме документов, не имеет места жительства, соцстрахования и всего этого, и он путешествует по Америке. Например, он едет туда, потому что там в какую-то городишко, потому что там музыкальный исполнитель создал свой первый бэнд. Ему просто интересно побыть в этом баре. И вот в этом баре вдруг что-то случается. Ну, вот такие. Или там он знает, что в Пенсильвании очень вкусные бургеры. Он туда едет, и там тоже опять что-то с ним случается. По книжкам это происходит так. Ну, и в сериале, собственно говоря, примерно так и пересдается. Драйвовый, веселый сериал. Веселый, не побоимся этого слова. Вот. У него есть в некоторых сезонах, у него появляется его бывшая сокомандница по полицейской работе, Нигли.
2: Да.
1: И смотрят, ой, как Ричер хорошо и рейтинги показывает. Давайте мы про нее сериал снимем. Решили про видео. И вот они вчера выпустили первые две серии сериала «Нигли». То есть я еще не успел оценить, но планирую сделать это на выходных и посмотреть, к чему приведет. Тоже детектив, работающая в Чикаго частным детективом, и рассказывается о каких-то ее расследованиях. Насколько это будет драйвово и весело, надо только просто посмотреть.
2: Так.
1: Вот, Slow Horses вчера стартовали на Apple TV.
2: Наконец-то.
1: Шестой сезон, который еще до старта шестого сезона продлили на восьмой.
2: Слава богу.
1: Вот, так что в следующем году нас ждет седьмой, еще через год восьмой, а там, может, и книжку допишут, тогда и девятый. Потому что пока на восьмой книжке, в принципе, все и останавливается.
2: Да.
1: И тут вот они опять в этот. В этот раз за Slow Horses, за командой Slow Horses кто-то охотится и по одному их убивает. Джек Лэмб, значит, глава этой, которого играет Гарри Олдман, говорит всем спрятаться, всем ныкаться, будем узнавать, кто этим занимается. И вот команда уходит, собственно говоря,
2: на дно.
1: На дно. А Риверт Картрайт, это вот главный герой как бы этого сериала, у него дед, бывший там МИ-6 в офисах, ну, из МИ-6, британцы МИ-6, да.
2: Вот,
1: МИ-5. МИ-5, простите.
2: Они внутренние.
1: Да. МИ-5. Он МИ-5 глава там.
2: Кстати, с вами общается МИ-9.
1: Да, если что. Значит, он глава МИ-5, и сейчас уже впал в маразм и совершенно ничего не помнит, и он пытается заодно дела своего деда как-то разведывать и узнавать. И там вот эти две истории будут переплетаться между собой. Как всегда, класс.
2: Классно. The Guardian, правда, написала заголовок, я только его и успел прочитать, что с каждым годом все труднее и сложнее наблюдать за этой историей. На что я, конечно, подумала, что это чопорность вот эта британская. Если вам сложно наблюдать, нам всему миру очень нравится.
1: Да, ну, в плане того, что сложно, потому что есть привязка к прошлым сезонам.
2: Да,
1: в этом то, что нужно. Теперь, если вы не смотрели до этого 5 сезонов, вам будет тяжело въехать в шестой. Поэтому лучше посмотреть вот с первого.
2: Да, но сериал заслуживает вашего внимания 100%. Поэтому вот осень, мне кажется, для Slow Horses идеально.
1: И еще один сериал, который называется «Монстр». Это пятая, по-моему, уже серия из этой франшизы нетфликсовской, где они рассказывают про маньяков разных.
2: Ага.
1: Вот. И, собственно, новая история маньяка, девушки на этот раз, из 1892 года. Лиззи Борден обвиняет в жестоком убийстве отца и мачехи. Она их там якобы топором. Вот. Сериал рассказывает о ее семье, судебном процессе и тайнах вот этого семейства. Как всегда, Netflix выкатил все серии разом. Ну, сегодня утром. И вот, пожалуйста, можете уже наблюдать за историей про маньяков, художественная.
2: Все как надо на осень.
1: Крови
2: опять-таки.
1: Крови там, бакон маленькая тележка.
2: Ух, еще и 1892-й с нами современник этого года.
1: Спасибо, да, спасибо. Помню, как сейчас.
2: Там это, я с этой Лизи учился. А вообще подавала надежды.
1: Да. Там мы еще в КВН играли. Вот это вот сейчас начнется.
2: Это вот у нее оттуда.
1: Да. Радио R.LT, там есть все ссылки и трейлеры. Если захотите посмотреть, заходите, смотрите.
0: Радио R. Твое.

0: 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
2: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты.ЛТ.
3: Радио Р.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер 052-305-005.
1: И мы рады будем, если вы позвоните по этому номеру и поможете нам выбрать последнего, ну, второго финалиста нашей замечательной игры, в которой мы выбираем лучшую осеннюю песню. Напоминаю, вчера Джаз Доурен
2: победил Аллу Пугачеву. Посмотрим, что будет сегодня.
1: Да. Сегодня сражаются...
2: ДТТ. Что такое осень?
3: Осень в небе.
1: Вот, осенняя песня, как ни, что ни на есть, точно. Так.
2: Против группы ДДТ сегодня сражается Алена Апина и ее «Электричка».

0: осень и печаль, значит, две подружки-сестрички.
1: Ну, простите, но у меня сегодня есть фаворит.
0: Да, ну, понятно, окей, окей. 052-305-005, мы готовы с вами поболтать и узнать, за кого вы отдадите свой голос. Пробуем. Доброго утра, желаем вам. Как зовут вас?
2: Здравствуйте, Ольга, меня зовут
0: Оля. Оля, Оля, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот из этих двух песен, какая вам, кажется, сегодня должна пройти в финал?
2: Мне кажется, ДДТ.
0: ДДТ. Принято. Так. Спасибо большое, Оль.
1: Спасибо.
0: Вам хорошего утра и хорошего настроения.
2: Спасибо.
0: 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Здравствуйте, Евгений.
0: Евгений. Евгений, Жень, скажите, пожалуйста, вот две песни. Что такое «Осень» от группы ДДТ и «Электричка» от Алены Апиной? Какая песня должна пройти в финал?
3: Ну, слушайте, мне обе песни нравятся, так. Но в этой, из этих двух песен есть фаворит, который я даже бываю песню исполняю сам на гитаре.
0: Вот это... «Электричка» Алены Апиной, правильно? Когда вы берете два аккорда...
3: «Осень» — это небо.
0: Да, да, да, я понимаю.
1: Все, принято, Евгений.
0: Алена Апина, значит, да? ДДТ, да?
1: ДДТ, что такое «Осень»?
0: Да, все принято, спасибо большое, Женя. Вам хорошего утра, хорошего настроения.
1: А представляешь, Женя берет гитару, пацаны...
0: Все, для вас, для вас. Осень и печаль. И подружки, и баре такой пытается все на ладу. Да, мы так и представили. 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
4: Здравствуйте, Бажена.
0: Бажена постоянная слушательница наша и постоянно голосует за ту или иную песню. Сегодня за кого ваш голос?
4: ДДТ.
0: И ДДТ сегодня побеждает. Нет. Спасибо большое, Бажена. Вам нет. Хорошего утра, хорошего настроения. 3-0.
1: Угу.
0: Выбили, значит, плей-офф фаворита.
1: Ну да, она уже на электричку села и погнала.
0: Ну да, да, что про то, что есть, то есть. Завтра ДДТ с Джаз Доуреном.
1: Вот
0: в какой вселенной они могли встретиться?
1: Битва поколений
0: будет. В какой вселенной они могли встретиться?
1: А это вот.
0: Как Марвел какой-то, понимаешь?
1: Да, да. А вот.
0: Ну, интересно. Хорошо, посмотрим завтра. Завтра до 5 победных очков будем сражаться, соответственно.
1: Волнительно.
0: Ну, да, да, да.
1: Ты
0: будет
1: потом
0: интересно.
1: Сообщай мне.
0: Обязательно. Да. Эвелин, напоминаю, завтра будет отсутствовать.
1: Угу.
0: У нее от родителей она справку принесла, отпросилась.
1: Мама меня отпросила.
0: Отпросила. Ну, я сказал, ну, хорошо, раз мама отпрашивает. И раз Шакира сама лично позвонила мне и сказала, порке, Гинтерас.
1: Порке, порке.
0: Вот. Что, какое
1: быстро.
0: Еще там испанское слово можно сказать?
1: Ола.
0: Ола, Ола, Гинтеров.
1: Паэлья.
0: Паэлья, парке, парке. Эвелина Никонорова, аут. Ну, я такой, ну, аут так аут, окей. В общем, ДДТ.
1: И мама такая, вот это мы справка, за Эвелиночку
0: да,
1: справку.
0: Да, да, да, спасибо большое. Может, вам что-то принести, Гинтерас? Я говорю, пускай Эвелина там из Мадрида что-то привезет мне, говорю я.
1: Трость, поговоришь ты, подайте мне.
0: Что такое осень группы ДДТ прямо сейчас в нашем эфире?

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Аурелиус Верига заявил, что финансовой поддержки недостаточно для решения демографической проблемы, хотя помощь семьям необходима. Среди возможных мер он назвал поддержку при покупке первого жилья, выплаты по уходу за детьми, а также помощь в сфере образования, здравоохранения и условий труда. Повысить рождаемость только деньгами не получится, однако, и они очень нужны, сказал Верига.
0: Голоса регионов.
1: Совет Друскininkaja в понедельник планирует назначить временного мэра после того, как апелляционный суд Литвы оставил в силе обвинительный приговор Ричардосу Малинаускасу по делу о торговле влияния. Главная избирательная комиссия сегодня рассмотрит вопрос о прекращении его полномочий. Поскольку до очередных муниципальных выборов осталось меньше года, досрочные выборы проводить не будут. Временный мэр будет руководить Друскininkaja до выборов следующей весной, которые назначены на март. Напомню, что Малинаускас занимал пост мэра с 2000 года.
2: В Клайпеде подписали договор на реконструкцию площади Кристионаса Данилайтиса стоимостью почти в 1 000 000 евро. Работы планируют начать в октябре и завершить в течение полугода. На площади проложат 5 гранитных дорожек памятнику Данилайтиса, установят новые скамейки и освещение. При этом сохранят все деревья и высадят сирень, жасмин и пионы. Пространство также приспособят для людей с инвалидностью и слабовидящих.
1: Тем временем, этой осенью служба эмоциональной поддержки «Юнимо-линия» начинает работать в Чауляе и набирают первую команду волонтеров. Присоединиться могут жители города и окрестностей старше 18 лет. Психологическое образование и опыт не требуются, но необходимо пройти отбор и почти 4-месячное обучение. До сих пор отделения организации работали в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: О погоде. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Юго-западный и западный ветер 7-12 метров в секунду. Температура днем от 15 до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Круто интернетас.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Радио РР.

0: Я из Литвы.
1: Вики, аš esu Rosita Kanapeckaitė.
2: Добрый день, меня зовут Rosita Kanapeckaitė, я майор запаса и военный психолог. В интервью с Дайвой мы поговорили о том, что значит «я из Литвы», почему люди хотят принадлежать сообществу, что в это входит. По существу это о том, откуда происходит человек, как он справляется со сложными ситуациями в контексте Литвы и каким он видит будущее.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
3: Радио «Р». Всегда на волне.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Итак, дамы и господа, министр транспорта Юра Ставинскас, ньюсмейкер этого дня, по большей части, поддержал планы Каунаса построить трамвай и заявил, что проект может получить финансирование Евросоюза после 2028 года. Надеюсь, Каунас обгонит Вильнюс, как уже не раз обгонял его при реализации различных проектов. Так заменил министр, не я, прямая речь. Сказал министр. Горсовет Каунаса уже одобрил обновление плана устойчивой мобильности, а в ближайшее время город намерен объявить конкурс на проектирование первой трамвайной линии. Ранее стоимость проекта оценивали примерно в 240 миллионов евро.
1: Тем временем Виолетово в этом году планирует построить или обновить около 55 километров пешеходных и велосипедных дорожек по всей стране. Около 30 километров уже готовы, еще 25 километров должны завершить до конца года. Общая стоимость проекта превышает 33 миллиона евро. В Вильнюсском районе новых участков длиной в 1,5 километра проявится между Буйвидишкес и Зуюной. Еще почти 2 километра дорожки обновили в Немеже.
2: Женский вокальный ансамбль «Кантилена» из Укмерги завоевал 2 золотых диплома на международном хоровом конкурсе International Chor Competition Blackpool 26 года в Великобритании. Коллектив стал победителем сразу в 2 категориях – равных голосов, то есть одинаково девушки пели, и фольклора. В конкурсе, проходившем 10-14 сентября в Блэкпуле, участвовали 20 хоров из 11 стран. Мы очень рады возможности представить Укмерги и Литву на такой международной сцене, рассказала руководитель ансамбля Дайва Петрикеня.
1: В Вильнюсе после реконструкции открыли спортивный комплекс Литовского центра образования незрячих и слабовидящих. Там оборудовали площадки для баскетбола, футбола, тенниса, падала и волейбола, беговую дорожку и тренажеры. Комплексом будут пользоваться воспитанники центра и дети немецких военнослужащих, проходящих службу в Литве. На проект выделили около 1 миллиона евро из государственного бюджета.
2: А финал 4-х Кубка Короля Миндугаса в 27-м году состоится 20-21 февраля на арене Жальгирё в Каунасе. Город примет решающие матчи турнира в 3-й раз. Ранее они проходили здесь в 17-м и 24-м годах. И оба раза трофей завоевывал Жальгирис. В прошлом сезоне Каунасы в финале победили Рита со счетом 101-85 и выиграли кубок в 7-й раз подряд.
1: О погоде. Сегодня во многих районах пройдут коротковременные дожди. Ветер будет юго-западных, западных направлений от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
3: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. В среду в лесу возле деревни Коняли Пасвальского района обнаружили упавший беспилотник. Как установили специалисты, взрывчатки на нем не было. Дрон предназначался для контрабанды. По предварительным данным, аппарат упал несколько месяцев назад. Его длина составляет около 2 метров, размах крыльев около 2,5 метров. В Национальном центре управления кризисами отметили, что беспилотник не похож на российские военные дроны типа «Шахет» или «Гербера». Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус на встрече со спецпосланником президента США Джоном Коулом поблагодарил Вашингтон за активное дипломатическое участие в решении вопросов, связанных с Беларусью. Он отметил, что усилия США способствуют освобождению политзаключенных и укреплению безопасности региона. Во время последнего визита Коула в Беларусь была достигнута договоренность об освобождении 25 политзаключенных, которые в среду прибыли в Литву. В свою очередь США отменят санкции в отношении белорусского производителя красок «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром». Правительство решило отменить экстремальную ситуацию государственного уровня, введенную 26 августа из-за последствий сильной бури. Национальный центр управления кризисами заявил, что непосредственная угроза устранена, электроснабжение восстановлено, а для дальнейшей ликвидации последствий достаточно обычных государственных механизмов. Министерство сельского хозяйства уже собрало данные об ущербе. Фермеры задекларировали около 25 тысяч гектаров пострадавших сельхозугодий. Какая сумма потребуется на компенсации, пока не установлена. В сезоне 2026-2027 в Литовской баскетбольной лиге снова сыграют 10 команд. К чемпионату присоединился дебютант Таураге. В лиге также изменят трактовку технических неспортивных фолов и введут несколько новых правил. В судейском корпусе впервые появится женщина Милита Сталаучускайте. Будет обслуживать матчи ЛКЛ. Сезон стартует в четверг матчем Гаргждай против действующего чемпиона Жальгирис. И о погоде. Завтра в Литве будет облачно, местами возможны дожди. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. В четверг литовская армия начинает учения «Перкуно Грёсмас 2026, которые продлятся до 15 октября. Военные и государственные структуры будут отрабатывать переход от мирного времени к кризисной и военной ситуации, мобилизацию, защиту границы и критической инфраструктуры, а также реагирование на гибридные угрозы. В учениях примут участие около 4200 военнослужащих. Дополнительно планируется призвать до 2400 резервистов. Маневры пройдут в нескольких самоуправлениях страны, а также на объектах Клайпедского порта и СПГ-терминала.
0: Голоса регионов.
1: Главная избирательная комиссия Литвы прекратила полномочия мэра Друскininкаи Ричарда Самулинаускаса после вступления в силу обвинительного приговора по коррупционному делу. Апелляционный суд оставил в силе решение, согласно которому Малинаускас признан виновным в торговле влиянием по делу усадьбы Вьюни. Ему назначен штраф в размере 60 тысяч евро. Еще 30 тысяч евро подлежат конфискации. Поскольку до очередных муниципальных выборов осталось менее года, досрочные выборы мэра в Друскininкае проводиться не будут. До весны обязанности главы самоуправления будет исполнять временный мэр, которого назначит муниципальный совет. В ходе операции в Лаздийском и Варенском районах, а также в Алитусе, пограничники задержали 6 человек, трое из которых сотрудники службы охраны государственной границы. Задержания связаны с расследованием незаконного оборота подакцизных товаров и злоупотребления служебным положением. В ходе одной из операций в Варенском районе также изъяли 6 тысяч пачек белорусских сигарет. По данным службы охраны госграницы, еще до этих задержаний в этом году подозрения в коррупционных преступлениях были предъявлены 6 сотрудникам службы. На озере Лампидес в Каунасе строят первую в стране финишную судейскую башню для соревнований по гребле. Трехэтажная конструкция высотой более 13 метров появится прямо на воде и позволит судьям следить за всеми дорожками и фиксировать результаты на финише. Вместе со всей гребной трассой Лампидес она создаст инфраструктуру, соответствующую требованиям международных соревнований по гребле. Об этом рассказал глава городского отдела спорта Тадас Василяускас. Ну а в Вильнюсе после реконструкции открыли спортивный комплекс Литовского центра образования незрячих и слабовидящих. Здесь оборудовали площадки для баскетбола, футбола, тенниса, падала и волейбола, беговую дорожку и тренажеры. Комплексом будут пользоваться воспитанники центра и дети немецких военнослужащих, проходящих службу в Литве. На проект выделили около 1 миллиона евро из государственного бюджета.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве будет облачно, местами возможны дожди. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. В Сейме зарегистрирован законопроект о возвращении 9% НДС на отопление жилых помещений. Сейчас тепловая энергия и связанная с ее поставкой горячая вода облагаются НДС в размере 21%. Инициатор предложения, депутат Арвида Санушалска, считает, что снижение налога позволит уменьшить расходы жителей на фоне роста цен на тепло. Если Сейм одобрит поправки, льготный тариф начнет действовать с 1 января 2027 года. Сейчас отмена прежней льготы на центральное отопление не предусмотрена действующим налоговым регулированием с 2026 года. Министр социальной защиты и труда Литвы Инга Ругиненя заявила, что общество должно проявлять нулевую терпимость к сексуальному насилию и домогательствам и активнее защищать пострадавших. Так она прокомментировала ситуацию с главным тренером женской сборной Литвы по баскетболу Римантасом Григасом, которого после расследования ФИБА отстранили от любой связанной с баскетболом деятельности до октября 2030 года. Ругиненя выразила сожаление, что ранее в Литве к рассказам женщин о ненадлежащем поведении тренера не отнеслись с должным вниманием. ЛРТ завершила внутреннюю проверку в отношении журналистки Аглеса Мошкайте и решила, что она больше не будет освещать политические темы. Проверка началась после того, как на заседании Совета социал-демократической партии Литвы обнаружили принадлежавшую журналистке ручку со встроенным устройством для записи звука. Самошкайте утверждала, что оставила ее там случайно. В августе также было возобновлено досудебное расследование по подозрению в незаконном использовании технических средств для сбора информации. Доверие жителей Литвы к церкви снизилось до 54%, самого низкого уровня за последние 30 лет, показывает опрос Балтию Стиримой. В конце июля церкви доверяли 69% опрошенных. Снижение произошло на фоне сообщения о двух священниках, обвиняемых в преступлениях сексуального характера против детей. Среди государственных институтов наибольшим доверием пользуется полиция – 77%. За ней следует армия – 70%. При этом самый высокий уровень недоверия зафиксирован к Сейму и правительству. И о погоде. Завтра в Литве будет облачно, местами возможны дожди. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Добрейшего дня, дорогие мои прекрасные. Ангелина Гудкова у микрофона. А это значит, что хороший день на волнах Радио Р начинается прямо здесь и прямо сейчас. Сегодня у нас 17 сентября, четверг, он же маленькая пятница. Ну и можно найти поводы для того, чтобы что-нибудь сегодня отпраздновать. Во-первых, сегодня день турменеджера. Если вдруг среди наших слушателей есть турменеджеры, то я вас поздравляю. Очень ответственная работа, кропотливая. Ну и очень сложно, конечно, соответствовать ожиданиям клиентов при этом. Международный день кантри-музыки тоже сегодня отмечается. Если вдруг любите кантри, я вас поздравляю. Я тут, кстати, на днях впервые за долгое время зашла посмотреть, какие там первые места занимают песни в чартах Billboard. Billboard «Горячая сотня», вот это чарт синглов. И поняла, что первое место — песня с такая кантри-мотивами. Я бы сказала, очень удивительно, можно так сказать. Но еще и удивилась от того, что исполнители, я не знаю, не то чтобы я тут хвастаться хотела, что я всех знаю, но, тем не менее, была приятно удивлена. И именины сегодня у Михаила, Павла, Александра, Ивана, Петра, Елены, Василия, Николая, Степана, Григория и Роберта. Если это вы, огромные поздравления летят к вам. Но если не вы, а ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. Отдельно тоже хотелось бы передать привет, так как я тут пообещала, значит, людям. Мне вчера написал наш один слушатель, такой Стас Липневич, и очень похвалил то, как я веду передачу, поблагодарил за это. Стас, я в свою очередь, ну, во-первых, я не люблю хвастаться, просто очень приятно было, невероятно. В принципе, не привыкла к комплиментам такого рода, но передаю вам огромный привет и искренне благодарю и вас, и каждого из наших слушателей, которые присутствуют с нами на протяжении каждого дня. И я просто хочу еще раз напомнить, что все, что делается в рамках нашего радио, делается исключительно для вас и исключительно ради вас. Ну и просто напоминаю, что не было бы вас, не было бы и нас. Поэтому огромное вам спасибо. Не так часто мы об этом говорим, к сожалению, но, возможно, стоит вводить это в качестве традиции на постоянной основе. В общем, я с вами на протяжении 4 часов. Женя все еще отдыхает, а значит, что я в 2 раза больше времени провожу в эфире. Но будем с вами развлекаться, что-нибудь новое узнавать, как всегда. И, конечно, слушать классную музыку. Погнали!
0: Радио Р.

0: Хороший день.
1: Новость для тех, кто хотя бы раз внутри своей семьи, ну или если вдруг вы живете с соседями, спорили на предмет того, кто будет выносить мусор и чья же пришла очередь. Потому что вот жители Китая вдруг подумали и решили, а зачем нам спорить, если можно придумать решение? И теперь они поручают это специальному человеку, который за 100 юаней в месяц, это где-то 13 евро, я посчитала, будет освобождать время клиента даже на такой мелочи. И человеку достаточно выставить мусор за порог, с работником даже не нужно видеться. И причем дело, как говорят сами китайцы, не всегда в лени. Один из клиентов такой службы, например, поделился, что не занимается выносом мусора из-за того, что ему диагностирована депрессия, а другой рассказал, что в его жилом комплексе выбрасывать отходы разрешают только по 2 часа утром и вечером. Ну и человеку, который работает в офисе, конечно, легко пропустить оба этих окна. И вот среди пенсионеров тоже услуга пользуется спросом. Например, дедушкам проще заплатить пару там копеек, нежели решаться на квест по выносу мусора самому. Ну и плюс еще какой-то тяжелый, может быть, надо туда-сюда ходить. В общем, слушайте, довольно интересная, правда, идея. И я никогда не думала, что вот, по сути, такая простая бытовая вещь, как вынос мусора, станет какой-то услугой, которую можно оформлять как подписку. Потому что это буквально так и действует. Ты платишь 13 евро в месяц, и просто приходит специализированный человек, специально обученный человек, и выносит мусор. Ну, это удобно, на самом деле, мне кажется. Хотя, ну ладно, если крупногабаритный мусор, еще более удобно. Но в целом, вот, хочется задаться вопросом, а не слишком ли нам пытаются облегчить жизнь в этом отношении? Потому что, ну, скоро любую буквально бытовую обязанность можно будет оплатить, ну, позвав специального человека. А что нам тогда останется делать? Ну, жить и кайфовать, в принципе, звучит классно, но не знаю, как будто бы хотелось еще вот такие вещи оставлять в своей жизни бытового характера, чтобы какой-то контроль над своей жизнью чувствовать. Но в целом, для людей, которые нуждаются в подобной услуге или которые там за неспособностью вынести мусор, там, из-за каких-то диагнозов или сложностей, в принципе, со здоровьем, мне кажется, что это крутая идея и такая своего рода помощь. Если бы еще государство оплачивало вот тем, кому действительно это нужно в качестве такой гуманитарной помощи, было бы еще круче. Не знаю, сколько времени пройдет, прежде чем что-то подобное придет к нам. Ну, может быть, будет и слава богу, если не придет. Но вот такие новости.
0: Радио Твое осеннее настроение.

0: Этот день в истории музыки.
1: Рубрика «Этот день в истории музыки» по четвергам у меня превращается в рубрику «Old but Gold» — «Старое, но доброе», в рамках которой я вам рассказываю о каких-то старых, возможно, местами уже подзабывшихся хитах, но которые нужно слушать и стоит помнить. И сегодня у меня довольно необычный выбор, и он пал на вокально-инструментальный ансамбль «Ялла» с песней «Учкудук». Вообще, «Ялла» — это узбекский ансамбль, который был создан в Ташкенте аж в 1970 году. И его многолетним лидером стал Фарух Закиров. И особенностью группы было сочетание такой современной эстрады с узбекскими музыкальными традициями. И главный хит коллектива, конечно же, «Учкудук», появился во время гастролей в городе Учкудук. И причем музыку Закиров, по его собственным воспоминаниям, написал всего примерно за 40 минут. Сначала он почти в шутку взял гитару, протянул вот это знаменитое «Учкудук, три колодца». И в итоге это стало песней. И в тот же день, буквально в тот же день, эту песню уже исполнили перед жителями Учкудука, и местная публика приняла ее с огромным восторгом. Само название, кстати, имеет буквальный смысл. «Учкудук» переводится с узбекского как «три колодца». Я всегда думала, что это просто, ну, как-то красиво звучащее словосочетание. Оказывается, это прямой перевод. Так что знаменитый припев фактически дважды произносит название города. Сначала по-узбекски, затем по-русски. Песня, правда, классная. Она такая настроенческая. В какие-то воспоминания сразу откидывает, поэтому с радостью ставлю ее в нашем эфире. Итак, прямо сейчас на волнах радио Эр Виа Ялла с песней «Учкудук». Учкудук.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: В Литве 15 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что проникновение российских беспилотников в воздушное пространство стран НАТО не обязательно означает попытку прямой конфронтации с Альянсом. По его словам, Россия может сознательно допускать отклонение дронов от курса, чтобы поддерживать напряженность в странах Балтии и Польши. Во вторник в Литве был сбит прилетевший со стороны Беларуси беспилотник, который, по предварительным данным, оказался российским дроном типа «Гербера», предназначавшимся для атаки на Украину. Его уничтожили итальянские истребители НАТО в Кащедорском районе. На борту находилось взрывное устройство, которое впоследствии обезвредили специалисты. Министр социальной защиты и труда Литвы Инга Ругиненя заявила, что меры правительственного пакета поддержки семей будут финансироваться из бюджета СОДРа и государственного бюджета. Общая стоимость 9 мер, направленных на решение демографических проблем, составляет почти 770 миллионов евро. Среди них бесплатное питание для учеников 5-10 классов, программа финансирования первого жилья, увеличение пособий по уходу за ребенком и поддержка семей, вернувшихся в Литву после эмиграции. Правительство рассчитывает принять соответствующие законы в Сейме уже этой осенью. Правительство утвердило порядок компенсации ущерба, который может возникнуть при уничтожении беспилотников литовскими военными или силами НАТО. Если обломки сбитого дрона повредят имущество или причинят вред здоровью, физические и юридические лица смогут обратиться за компенсацией в Министерство обороны. Заявление обычно должны рассмотреть в течение 20 рабочих дней. Потребуется предоставить доказательства ущерба: фотографии, документы страховой компании, оценщиков или медицинские справки. Нематериальный ущерб и упущенная прибыль компенсироваться не будут. Выплаты будут производиться из бюджета Минобороны, а при необходимости из государственного резерва. Министр транспорта Юрас Томинскас раскритиковал ситуацию с электросамокатами в Вильнюсе и заявил, что самоуправление могло бы действовать жестче. «Я и сам возмущен, потому что ситуация уже не просто нетерпимая, а катастрофическая», — сказал министр. В этом году в столице зафиксировали более 6 тысяч нарушений со стороны велосипедистов и пользователей самокатов, тогда как за весь прошлый год их было более 2500. Сейчас рабочая группа обсуждает возможные меры, в том числе ограничение движения по тротуарам и пешеходным дорожкам, скорости и возраста пользователей. И о погоде. Завтра в Литве будет облачно, местами возможны дожди. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Продолжаем движение по волнам хорошего дня на Радио Р. И тут очень интересные новости слэш-исследования, которые психологи провели и выяснили кое-что очень интересное. Значит, все мы на работе любим сплетничать. Так вот, оказалось, что сплетни на работе могут вам помочь подняться по карьерной лестнице. Но здесь есть одно но. Главное – не быть их источником. В общем, психологи считают, что чужие разговоры помогают понять, кому из коллег можно доверять, а во время конфликтов разобраться в мотивах участников и собрать разные версии происходящего. Исследование показало, что люди, которые знают рабочие сплетни и умеют использовать эту информацию в своих интересах, получают повышение аж на 80% чаще. Вот вы не крысятничаете, как говорится, а просто эффективно поднимаетесь по карьерной лестнице и строите карьеру. Ну, вообще, мне кажется, сплетни в любом виде, они как бы хороши, но в случае, если ты не боишься то же самое сказать человеку в лицо. В принципе, психологи уже давно выяснили, что любовь к сплетням и к тому, чтобы кого-то обсуждать, перемывать вот эти косточки, это просто часть нашей натуры, и она полезна. Но, опять же, есть вот это тоже «но», что нужно иметь способность сказать то же самое человеку в лицо. Поэтому я бы из этой новости сделала один вывод. Не нужно строить интриги какие-то на работе, стараться все-таки оставаться хорошим человеком, но кого-то обсудить, конечно, можно, но при этом в лицо человеку тоже говорить об этом стоит. А вот по поводу того, насколько это связано с возможностью повысить свою зарплату, ну, тут очень интересно. Я таких случаев, честно скажу, еще не встречала. Возможно, из-за того, что меня не посвящают сплетни, мне это и не будет известно. Но в любом случае, я все-таки придерживаюсь позиции, что нужно оставаться хорошим человеком и вот ложась спать по вечерам, знать, что ты, во-первых, сделал все от себя зависящее, и, во-вторых, никому подножку, так сказать, не подставил. Но новость действительно интересная.
0: Радио Р.

0: А так можно было?
1: Ну что же, время лайфхаков, и этот лайфхак для вас, мои дорогие девчонки. А если вдруг кто-то из моих дорогих девчонок не может сейчас слушать, но слушает их прекрасные вторые половинки, то мужчины обязательно с ними поделитесь, потому что осенью возвращаются колготки, но вместе с ними и знакомая проблема, когда платье или юбка начинают буквально прилипать к ногам, собираться складками, подниматься при ходьбе, и все это супер неудобно, и, конечно, особенно часто это происходит с синтетическими тканями и в сухом помещении. И главная причина всему – статистическое электричество. Статистическое, как будто статистику какую-то по электричеству провели, и оно возникает как раз-таки при трении материалов друг от друга. Но кое-что все-таки можно сделать. Самый предсказуемый вариант, конечно, это антистатик для одежды. Его нужно нанести согласно инструкции, обычно там с небольшого расстояния и на изнаночную сторону одежды. Не стоит заливать ткань. Сначала лучше проверить средство на незаметном участке, убедиться, что все хорошо. И потом, конечно, использовать дальше. Если вдруг антистатика под рукой нет, то иногда помогает слегка повысить влажность поверхности. Можно чуть-чуть увлажнить ладони водой, провести ими по колготкам именно слегка. Это очень важно, потому что мокрые колготки, конечно же, нам не нужны. Эффект будет, говорят эксперты, временным, но зато способ может выручить, когда платье начало липнуть уже на работе там, или в гостях, и это супер неудобно. Еще есть вариант крема для рук. Особенно если кожа ног очень сухая, увлажняющее средство, правда, может косвенно помочь. Но наносить крем непосредственно перед тем, как надевать колготки, не всегда удобно, потому что вот эти жирные компоненты оставят еще следы на ткани, и будет не одна проблема, а целых две. Поэтому лучше дать средству полностью впитаться и только тогда надевать колготки. Еще один хороший вариант – это комбинация тканей. Если вдруг платье постоянно электризуется именно с определенными колготками, то дело может быть именно вот в этом сочетании материалов, потому что синтетические ткани особенно склонны накапливать вот этот статический заряд, и еще кого-нибудь, точнее, потом может ударить током. И иногда достаточно заменить колготки, либо добавить подъюбник, либо платье-комбинацию, чтобы платье перестало непосредственно тереться о ткань. Еще есть популярные миф, предположение, что можно все это снять с помощью металлической вешалки. Люди там говорят, что нужно вешалкой этой провести по одежде, чтобы снять накопившийся заряд. Металл, правда, может отводить этот статический заряд при соответствующих условиях, важно отметить, но эффект обычно кратковременный. И если ткани продолжат тереться друг от друга в сухом воздухе, то заряд накопится снова. Вот такие вот лайфхаки в этот период уже похолодания, я бы так сказала, от юбок классных с колготками. Колготками не нужно отказываться, если вдруг они прилипают, но лайфхак попробовать стоит, вдруг действительно поможет.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Оказалось, есть еще один музыкальный повод у нас с вами сегодня. День рождения, 58-й свой, сегодня отмечает потрясающая певица Анастейша. Такая знойная блондинка, которая в 90-х потрясающие песни писала. Ну и кто я такая, чтобы не поставить классную ее песню? Вот, например, вот это.

0: Радио Р.
1: В Литве 16 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Компания Via Lietuva в этом году планирует построить или обновить около 55 километров пешеходных и велосипедных дорожек по всей стране. Около 30 километров уже готовы. Еще 25 должны завершить до конца года. Общая стоимость проекта превышает 33,8 миллионов евро. В Вильнюсском районе новый участок длиной в 1,5 километра появился между Буйвидички из Уюной. Еще почти 2 километра дорожки обновили в Немежисе.
0: Голоса регионов.
1: Член Вильнюсского горсовета и кандидат в мэры Александр Снимунайте заявил, что по его данным 11 из 13 сотрудников отдела общего образования отказались переходить в новую структуру. По его словам, сотрудникам предлагают большую нагрузку примерно за ту же зарплату, а некоторым место вообще не предложили. С 1 октября в администрации создается новый департамент образования. Образования и молодежи. Немунайтес намерен потребовать документы о реформе и условиях для сотрудников. Самоуправление озвученные им данные пока публично не подтвердило. Министр транспорта Юрас Томинскас поддержал планы Каунаса построить трамвай и заявил, что проект может получить финансирование Европейского Союза после 2028 года. «Надеюсь, Каунас обгонит Вильнюс, как уже не раз обгонял его при реализации различных проектов», — сказал министр. Горсовет Каунаса уже одобрил обновление плана устойчивой мобильности, а в ближайшее время город намерен объявить конкурс на проектирование первой трамвайной линии. Ранее стоимость проекта оценивали примерно в 240 миллионов евро. Этой осенью служба эмоциональной поддержки «Юнимо-линия» начинает работать в Шауляй и набирает первую команду волонтеров. Присоединиться могут жители города и окрестностей старше 18 лет. Психологическое образование и опыт не требуются, но необходимо пройти отбор и почти 4-месячное обучение. До сих пор отделения организации работали в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Женский вокальный ансамбль «Кантилена» из Укмерге завоевал 2 золотых диплома на международном хоровом конкурсе International Chor Competition Blackpool 2026 в Великобритании. Коллектив стал победителем сразу в 2 категориях – равных голосов и фольклора. В конкурсе, проходившем 10-14 сентября в Блэкпуле, участвовали 20 хоров из 11 стран. «Мы очень рады возможности представить Укмерге и Литву на такой международной сцене», — рассказала руководитель ансамбля.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве будет облачно, местами возможны дожди. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Хороший день превращается в хороший вечер, но кое-что остается неизменным. Это я, Ангелина Гудкова, которая еще ближайшие 2 часа проведет вместе с вами. Это такая акция удивительной доброты. А потому что Женя в отпуске эту неделю, значит, я в два раза больше нахожусь в эфире. Вот у меня как в 2 часа началось, ну и до этого еще новости, конечно, было так, я до сих пор отсюда не ушла. Но через 2 часа все изменится. Я приветствую новых слушателей, которые, возможно, только в эти часы смогли к нам подключиться. Водители, вам огромный привет. Надеюсь, что вы с ветерком доберетесь домой без всяких пробок. Да и, в принципе, надеюсь, что вас не смущает погода такая дождливая, пасмурная, уже очень осенняя. Главное, чтобы солнышко светило у нас внутри. Я надеюсь, что вы порадуетесь, что я решила эфир начать со слова дня, потому что оно мне так понравилось, и мне так захотелось, чтобы мы все с вами это испытали. Значит, слово дня у нас атараксия. Это состояние внутреннего спокойствия, когда человек принимает происходящее без тревоги. Не потому, что ему все безразлично, а потому, что он научился не тратить силы на то, что не способен изменить. Мне кажется, это мое новое любимое слово. В принципе, а его определение — это вообще нечто потрясающее, и таким навыком я желаю овладеть каждому, чтобы отделять вот эти вот вещи, из-за которых стоит переживать и из-за которых вообще не стоит переживать. Зачем переживать, если можно не переживать, как говорили классики, правильно? Вот, поэтому давайте придерживаться принципов атараксии как минимум в ближайшие 2 часа, а как максимум на протяжении всей своей жизни. Но будем потихонечку этому учиться. Я надеюсь, вы готовы, потому что мы погнали, вернее, продолжаем.
0: Радио Р. Закрой.

0: Р. Хороший день.
1: Тему слова, которое мы сегодня выучили, это атараксия. Если вдруг вы устали от всего, что вас окружает, от всего, что происходит, устали от тревоги, то всегда можно поехать волонтерить в Швецию, потому что там отель ищет волонтеров для жизни среди оленей и северного сияния. И нет, это не какой-то прикол, я нашла это объявление. В общем, Аврора, отель. Иглу в Лапландии предлагает бесплатное проживание в стеклянных иглу, это такие снежные дома, посреди леса. И взамен волонтерам предстоит ухаживать за северными оленями и помогать с повседневным обслуживанием территории. Свободного времени обещают достаточно, чтобы устроить настоящий ретрит, восстановление, ну как в санатории, считайте, наедине с природой. Заехать можно в один из двух периодов, с ноября по январь, либо с февраля по март. Я посмотрела прекрасные виды из этого отеля, и я вам скажу, что это как в сказке. Ты буквально лежишь в таком куполе, который, через который видно абсолютно все, но самое главное, видно северное сияние. И это так красиво, божечки, если бы у меня была возможность просто на 3 месяца поехать в Лапландию, чтобы посмотреть на северное сияние и поухаживать за оленями, я бы, честно скажу, не отказалась. И это же как классно приехать оттуда невероятно отдохнувшим, позабыть о всех проблемах, тревогах и тому подобном. Мне кажется, там совсем другая жизнь, но, знаете, в хорошем ключе. Поэтому, если вдруг что, то напишите мне, я скину контактики этого отеля.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто... Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Радио Р.

0: хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Если вдруг кто не знал, соль и перец по утрам выбирает лучшую песню осени. И вот эта песня была в списке, дальше, к сожалению, не прошла, но кто мне мешает поставить ее в своем эфире? Правильно, Марсель, настроение осень прямо сейчас.

0: Радио Р.
1: В Литве 17 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает направить часть ежегодной помощи Украине на производство беспилотников в Литве. По его словам, дроны можно выпускать на литовских предприятиях с использованием украинских технологий, а затем передавать Украине. Науседа отметил, что Литва ежегодно выделяет на поддержку Украины более 25% ВВП, свыше 230 миллионов евро. И значительную часть этих средств можно было бы использовать для производства беспилотников. По мнению президента, это также позволит развивать оборонную промышленность Литвы, создавать рабочие места и снижать стоимость выпускаемых дронов. В то же время в Сейме зарегистрирован законопроект о возвращении 9% НДС на отопление жилых помещений. Сейчас тепловая энергия и связанная с ее поставкой горячая вода облагаются НДС в размере 21%. Инициатор предложения, депутат Арвида Санушавска, считает, что снижение налога позволит уменьшить расходы жителей на фоне роста цен на топливо. Если Сейм одобрит поправки, льготный тариф начнет действовать с 1 января 2027 года. Сейчас отмена прежней льготы на центральное отопление предусмотрена действующим налоговым регулированием с 2026 года. На фоне продолжающегося роста цен на нефть премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус намерен обсудить с министром финансов Тауримасом Валисом возможные меры по снижению стоимости дизельного топлива. По словам премьера, рассматриваются разные варианты. Однако снижение акциза может дорого обойтись государственному бюджету. Снижение цены топлива на 6-10 центов на 3 месяца, по его оценке, может стоить бюджету около 15-20 миллионов евро. Синкевичус подчеркнул, что правительство должно оценивать эффективность таких мер на фоне сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке. Также Сейм Литвы принял поправки, согласно которым на упаковках бездымных табачных изделий, включая нагреваемый табак, должна будет размещаться информация о вреде для здоровья, а также о программах помощи желающим бросить курить. Аналогичные требования предусмотрены для курительных травяных изделий. Информация о вреде курения и доступной помощи должна будет размещаться и в местах розничной торговли. За нарушение отдельных требований юридическим лицам грозят штрафы от 289 до 1448 евро. Изменения вступят в силу с 1 мая 2027 года. И о погоде. Завтра в Литве будет облачно, местами возможны дожди. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Наткнулась я тут, значит, на довольно тревожную новость и решила с вами поделиться. Значит, государственное агентство данных наших провело исследование за весь прошлый год и выяснило, что только 48% жителей Литвы оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, а 52% имеют хронические заболевания, ну или у них сохраняются какие-то длинные проблемы со здоровьем. И причем за последние годы очень выросла доля жителей с симптомами депрессии. В 2019 году было 18%, а вот в 2025 году было 27%. Ну и доля жителей с избыточным весом или ожирением тоже достигла 61%. Еще говорят, что все больше жителей откладывают обращение за медицинской помощью из-за того, что длинные очереди у нас фиксируются. И в прошлом году было зафиксировано 24% таких опрошенных. Ну, слушайте, мы с вами часто поднимаем тему здоровья в нашем эфире, и я понимаю, что есть вот эта проблема, что сначала начинает что-то болеть, ты такой думаешь, ну, вроде, может быть, пройдет, или там какая-то знакомая боль, начинаешь заниматься самолечением, потом она не проходит, ты думаешь, ну, может быть, еще немножко подожду, потом записываешься к врачу, и там очередь на 3 месяца, ты думаешь, ну, в принципе, да, еще подожду. И я понимаю, откуда отбивается вот это желание ходить к специалистам в самый нужный момент. Я в этом плане, на самом деле, стараюсь учиться у своей старшей сестры, которая единственная в семье, вот только что-то заболит, она сразу идет к врачу. И это круто, потому что я стараюсь себе всегда вот на это настраивать, что не надо заниматься самолечением, не надо какие-то догадки строить, уж тем более не надо обращаться ни в Гуглу, ни к чату GPT, потому что, ну, это самодиагностика какая-то непонятная. Нужно просто сразу идти, проверяться и, в принципе, стараться делать вот эти все чекапы, медицинские проверки раз в год стабильно. Но, как говорится, хорошо, что я об этом думаю, но когда я до этого доберусь, тут, конечно, отдельный вопрос. Но, например, с депрессией ситуация другая, поскольку я от нее вылечилась, слава богу, как говорится, 2,5 года на это потребовалось. Я могу просто посоветовать, как минимум для себя, если вы вдруг чувствуете симптомы, которые похожи на депрессию, сделать вот этот самоконтроль. Есть такой тест шкала депрессии Бека. Он доступен онлайн, он абсолютно бесплатный, и он помогает просто честно оценить себя и свое состояние. Если вы вдруг видите, что показатели вызывают беспокойство, то это, правда, повод обратиться за помощью к специалисту, потому что, насколько я знаю, к психиатрам вроде как поменьше очереди. Но шутки в сторону, правда, нужно заботиться о своем здоровье. Если вдруг не хочется заботиться ради себя, то позаботьтесь ради своих близких, потому что им явно хочется своего любимого, дорогого человека рядом видеть, который будет себя и хорошо чувствовать, и будет здоровым, и самое главное, будет счастливым. Поэтому давайте беречь себя, я очень всех к этому призываю, и вот сама тоже постараюсь себя поберечь.
0: Радио R.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Рубрика «Вы нам понаписали» снова в здании. Или, как говорят рэперы, «in the house». Извините, просто внезапно возникла эта ассоциация. В общем, мы у вас, дорогие радиослушатели, дорогие наши читатели в социальных сетях, в Фейсбуке «Радио Р», спрашиваем какие-то вещи. Вы нам в комментариях честно отвечаете. А потом это все читается в эфире прямо на всю страну. Так вот, мы вас спросили, что такого учитель когда-то сделал или сказал, что вам запомнилось на всю жизнь. Правда. Очень интересная ветка с вашими ответами. Рекомендую всем пойти найти этот вопрос и почитать. Но вот я какие-то комментарии выбрала, и поэтому сейчас их зачитаю. Значит, Валентина Никонова пишет. Учительница истории после экзамена девчонкам, которые ревели из-за оценок, сказала: «Дуры, не ревите! Что эти оценки значат в жизни? Главное для женщины – удачно выйти замуж». Вот как такое не забудешь. Ну, наверняка ваша учительница знала больше во всем этом, но довольно забавно. И нетипичный, я бы так сказала, совет. Екатерина пишет. Нам было по 13-14 лет, учительница немного за 30. Она сказала, что мы считаем ее уже старой, что было правдой, но она считала себя еще молодой. Как я сейчас ее понимаю, что она имела в виду? Ой, мне кажется, каждый из нас проходил вот этот период в жизни, когда, ну, тебе вот еще сколько-то там, 12, 13, 14, и для тебя все, кому 30 плюс, это уже все, они пожили свое, в каком веке они родились, но по факту, когда ты доходишь до этого возраста, думаешь, ну, я, в общем-то, очень молодая. И вообще, в принципе, вот эту тему с тем, как возраст ощущается, можно отдельно поднимать, потому что я в свои без полутора лет 30, ну, ощущаю, не знаю, на 21 где-то. Я предпочитаю придерживаться этого мнения. Валентина Кот пишет, что ей сказал учитель. «Если плачешь, это хорошо, значит, душа работает». Очень глубокие мысли, мне такое нравится. Элина Кукса пишет. «Все дети в нашем классе пришли группой из детского сада, а я домашняя. Мне было немного трудно вписаться в сложившийся коллектив. На уроке труда делали корзинки. Дети спросили, а кому вы подарите свои корзинки? И Надежда Семеновна сказала, что подарит лучшей девочке из нашего класса. Какую поддержку и принятие одноклассниками я почувствовала, когда она подарила корзинку мне». Божечки! Какая невероятная женщина, Надежда Семеновна. Ну как вот... Это ж надо прочувствовать, насколько ребенку некомфортно, неуютно, как его не принимают, и вот сделать такой шаг, который реально меняет, в принципе, восприятие ребенка всеми остальными одноклассниками. Просто браво таким учителям. Юлия Курнякова пишет. «Мне недостаточно, чтобы вы меня слушали, я хочу, чтобы вы меня слышали. С тех пор стараюсь слышать людей». Тоже очень мудрый совет, я тоже придерживаюсь вот этой фразы. Нужно не смотреть, а видеть, не слушать, а слышать. Вот, поэтому надеюсь, что, конечно, многие тоже подобные принципу будут придерживаться. Но знаете, я хотела еще просто минутку уделить тому, чтобы поблагодарить всех учителей, которые у меня в жизни были, и в жизни там моих сестер, родителей, друзей, да и которые есть сейчас и поднимают, обучают молодое поколение, потому что школа — это действительно второй дом, поэтому огромные благодарности вам, дорогие учителя, за вашу душу, за ваше сердце, за все труды, которые вы вкладываете в новое поколение, и правда, вот просто низкий поклон. Но наших слушателей я призываю почаще заходить к нам в Facebook Radio R, отвечать на вопросы, что, как знать, может, они тоже появятся в нашем эфире.
0: Радио R. Твое осеннее настроение.
2: Я просто хотел сказать, что ты точно... Моя

0: 696.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билет распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
4: Радио

0: Этот номер твоих пропущенных.
1: Кто-то из прошлой жизни похож.
0: Знаешь, мне в этой намного лучше.
1: Я не вернусь обратно больше.
0: И

0: «Хороший день» с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что же, на этой ноте я, мои дорогие хорошие, ставлю точку во всем хорошем дне на волнах Радио Р. Это не значит, что хороших дней больше не будет ни на наших волнах, ни в принципе, но просто хочется уже очень сильно домой и отдохнуть. Я хочу лечь на диван, включить какой-нибудь фильм, зажечь свечи и наслаждаться этим потрясающим осенним вечером. Собственно, чего и вам советую. Отдохните, перезарядитесь, потому что, напоминаю, завтра самый лучший день недели.
0: Радио Проверено.

0: Радио Р.
1: Самого доброго и уютного вечера на волнах Радио Р. Желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. В ночь на пятницу местами пройдут кратковременные дожди, а воздух прогреется лишь до 8-11 градусов тепла. В течение дня будет облачно, в некоторых районах ожидаются дожди, а столбики термометров будут колебаться в пределах 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: Самого доброго и уютного вечера на волнах Радио Р. Желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. В ночь на пятницу местами пройдут кратковременные дожди, а воздух прогреется лишь до 8-11 градусов тепла. В течение дня будет облачно, в некоторых районах ожидаются дожди, а столбики термометров будут колебаться в пределах 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

вновь уходит даль, последние поезда. Мне снова нужно бежать навстречу нашим местам. Ты только не уходи, прошу тебя в сотый раз. Я очень тебя люблю,

0: Я из Литвы.
1: Вики, аж эсу Росита Канапецкайте.
2: Добрый день, меня зовут Росита Канапецкайте, я майор запаса и военный психолог. В интервью с Дайвой мы поговорили о том, что значит «я из Литвы», почему люди хотят принадлежать сообществу, что в это входит. По существу это о том, откуда происходит человек, как он справляется со сложными ситуациями в контексте Литвы и каким он видит будущее.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
3: Радио РП.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р. Рядом с тобой.

0: рядом с тобой. Радио Р.
1: Мечты. С высоты своей заветной мечты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь, море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.